Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась, и медленно клонилась на годах, и просыпаясь, будь благословен, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословение. Ты спала, и тронуть великий синевой вселенной к тебе сирен тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брежели моря, и ты держала сферу на ладони хрустальной, и ты спала на троне, и Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи тоску жили, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело

0: ради. Мы здесь работаем вовсю.
1: Даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший сплит.

русалка. Она вызвала меня из своих легких, и я пошла вперед. А она осталась сидеть на камне, расчесывая волосы. Ты что, не понимаешь русский поп? Я же говорила тебе, моя мать русалка. Она вызвала меня из своих легких, и я пошла вперед. А она осталась сидеть на камне, расчесывая волосы. Мне нечего больше сказать. Я уже сказала, моя мать русалка. Она вынула меня из своих легких, и я пошла вперед, а она осталась сидеть на камне, расчесывая волосы.